如夜晚个地的烈王日和我心за рок ярким бару брак куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассена шенгал намусе пешероже яна курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан

你的身体的大衣的好疼如夜晚的地的夜晚日和我心за рок ярким бару бра куштын хоч кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hem bu yek dengu yek destbin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bugün. İdbire poşimani bin desti istuhari veri, Nehirin bernedin u berhubidin, berhudan jiyane. Yan Kurdistan, yan Nevad, yan Kurdistan, yan.